мы пишем будущее Великой Степи прямо сейчас. Символом нашего общества отныне выступает новая Конституция Республики Казахстан, провозгласившая человека, его жизнь и права наивысшей ценностью государства.

0: Ел астанасында сағат 10.
1: Чистая окружающая среда – залог здоровья народа. Сохраняя природу и улучшая облик города, мы отражаем уровень экологической культуры общества. За Казахстан – светлое будущее. Так давайте сами станем примером порядка и чистоты.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

У нас нет другой родины, кроме Казахстана. Развитие и подъем Казахстана не нужны никому, кроме нас самих.

0: Ел астанасында сағат 11.
1: Закон и порядок – гарантия справедливости. Уважая законы страны, мы закладываем основу единства, согласия и благополучной жизни. Соблюдение закона – признак культуры и воспитанности, а в культурном обществе закон является гарантом равенства и порядка.

0: Реклама на казахском радио.
1: Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Зашел в автобус? Оглянись вокруг. Уступи место пожилому человеку, маме с малышом или уставшему пассажиру.

Вступление в силу новой Конституции знаменует собой исторический поворот. Основной закон впервые закрепил на высшем конституционном уровне приоритет развития человеческого капитала, образования, науки и инноваций.

0: Мусор не падает с неба, он падает из рук. Чистота начинается с тебя.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.

вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Она закрепила в качестве одного из ключевых государственных приоритетов защиту персональных данных граждан. Это формирует прочную основу для безопасного развития Казахстана как прогрессивного цифрового государства.

0: Там, где закон, там порядок. Там, где порядок, там процветание.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

0: живущий печалями прошлого, никогда не станет счастливым и успешным. Таков закон жизни.
1: Жолаушының жан серігі. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: сердце. Реклама на казахском радио.
1: Внимание, выпускники! Ищите профессию, которая гарантирует успех? Руднинский индустриальный университет открывает набор. Профессии от добычи ископаемых и операций с транспортом до топовых IT-решений. Учись на гранте, стажируйся в лучших компаниях и строй карьеру с первого курса. Твое индустриальное будущее начинается здесь. Город Рудный, улица 50 лет Октября, 38. Телефон 8714-319-2568. РИУ. Твой надежный выбор.
0: Реклама на казахском радио. Телефон в Астане 757-308. Код города 717-2.
2: Хочешь быть успешным? Успех не приходит случайно. Новые знания – твой путь к успешному будущему.